Tava jaunā sezonas favorīte – rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien! Hei, здесь интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
3: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
4: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
3: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность, на востоке страны более облачно. На севере Курзема вечером дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. В Лиепае и в Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15, плюс 18. В столице Латвии переменная облачность, днем солнечно, без осадков. Днем до плюс 22, у моря прохладнее.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
6: На часах 6, сегодня 15 мая, и пусть эта пятница начнется с улыбки и хорошего настроения, а уж в этом я вам помогу. С вами Елена Рассохина, поехали встречать новый день вместе.

Доброе утро, Латвия! Проезжая по утренним пустынным улицам, понимаешь, что примерно так же улицы будут выглядеть и в выходные, когда многие жители никуда не будут спешить, а поедут отдыхать на природу, жарить шашлыки, ходить по культурным мероприятиям, доделывать все, что не успели на неделе, или засесть сиднем на диване за просмотром какого-нибудь хорошего сериальчика. Но для этого надо сперва доработать рабочий день, который в пятничку кажется легче обычного. Так что кто пьет кофеек, завариваем кофе, готовим себе с утра что-нибудь вкусненькое, чтобы зарядиться на весь день, и вперед с хорошим настроением, с легкостью решать все задачи. А уж настроение я вам обеспечу. Во всяком случае, постараюсь.

0: Сколько времени прошло со школы, зубрежки в универе, а школьники и студенты годами придумывают все новые способы списать. И если раньше протаскивали шпаргалки, кто-то потом телефоны, то сейчас университетские экзамены постепенно начинают напоминать сцены из шпионских фильмов. В Испании в вузах уже начали использовать детекторы радиочастот и металлоискатели, чтобы ловить студентов, которые пытаются списывать с помощью искусственного интеллекта. Причем речь уже не только про телефон в кармане. Преподаватели рассказывают, что студенты используют миниатюрные наушники, скрытые камеры и даже умные очки с искусственным интеллектом. Некоторые фотографируют задания, отправляют их нейросети и почти сразу получают готовый ответ. Поэтому университеты начали отвечать технологиями на технологии. Некоторые устройства могут обнаружить даже выключенный телефон. Они реагируют на электронные компоненты внутри. Представляете, сидишь на экзамене, а тебя проверяют почти как в аэропорту. И, честно говоря, немного удивляет, как быстро все изменилось. Еще недавно максимумом школьных хитростей были шпаргалки в рукаве или формулы на ладошке. А теперь звучит, как будто бы студенты собираются на экзамен как секретные агенты какие-то. При этом сами преподаватели говорят, что цель не в том, чтобы устроить охоту на студентов, а скорее в том, чтобы знания все-таки оставались знаниями, а не соревнованием, у кого нейросеть быстрее ответит на вопрос. Ну а в Латвии о таких технологиях пока особенно не говорят. Значит, учатся честно. Ну а впереди, после небольшой паузы, Сиси Кейдж с песней «Backseat of Your Cadillac».
1: Signetbank piedāvā prātuvētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
5: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, на востоке страны более облачно. На севере Курзамы вечером дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15, плюс 18. В столице Латвии переменная облачность, днем солнечно, без осадков. Днем до плюс 22, у моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной

Гороскоп. Овны. Не стоит играть против правил. Вы скорее проиграете, чем достигнете какого-либо позитивного результата. Лучше несколько раз подумать, чем горько плакать над разбитым корытом. Тельцы. Сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном ничего не делании. Близнецы. Сегодня вам придется принять некое решение, причем желательно это дело не откладывать, ибо найдется, кому принять его за вас. Жизнь не станет вас ждать, если вам придет в голову задержаться. Раки. Сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не удастся. Львы. Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума. Доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы. Девы, не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации. Изящество вашей манеры выражаться будет высоко оценено слушателями. Весы, сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они де не железные. Скорпионы, сегодня вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы, собственно, находитесь именно здесь и чего от вас хотят. Не стоит дергаться и задавать вопросы, поймете позже. Стрельцы, сегодняшний день может преподнести вам немало сюрпризов. Готовиться к ним бесполезно, да и глупо, наверное. Козероги, сегодня вы можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей. Вы просто можете без опаски заявить, что вы думаете по этому конкретному поводу. Особо тяжких последствий это свободословие иметь не будет. Водолеи, сегодня перед вами будут бегать по струнке. Бог его знает, как вам это удастся, но удастся наверняка. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять. Рыбы. Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное – хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.

Моя кошка в последнее время очень интересуется подъездом и лестницей и, возможно, планирует однажды улучшить минутку и изучить их более обстоятельно. Однако тут в мое поле зрения попала статья, рассказывающая, почему же котики так стремятся выскочить в подъезд. Оказывается, для кошки это практически отдельная вселенная. Мы видим обычную лестницу, двери соседей и коврик у лифта, а кот – огромную неизведанную территорию с кучей новых запахов и звуков. Специалисты говорят, что одна из главных причин – обычное любопытство. В подъезде столько всего интересного. Кто-то прошел с собакой, кто-то нес рыбу из магазина, кто-то распылил духи. А где-то вообще стоит загадочная коробка, которую нужно срочно исследовать. Есть и кошачье чувство собственности. Многие питомцы воспринимают пространство вокруг квартиры как свою территорию и хотят убедиться, что там все под контролем. Такая вот маленькая пушистая инспекция дома. Ну и иногда кошке просто хочется сбежать от шума. Например, если дома ремонт, гости или слишком громкая музыка. Тогда подъезд внезапно начинает казаться местом для спокойной прогулки и размышлений о жизни. Правда, выпускать домашних котиков в подъезд все-таки не лучшая идея. Там и собаки, и открытые двери, и куча других опасностей. Поэтому, видимо, максимум безопасного приключения – это постоять рядом с хозяином у двери и сделать вид, что ты великий исследователь северных лестничных территорий.

0: Вашему вниманию традиционно в это время день в истории – 15 мая. В 1618 году немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет. Именно благодаря Кеплеру человечество наконец поняло, как именно планеты движутся вокруг Солнца. В 1768 году Франция официально купила Корсику у Генуи. Иронично, что именно на Корсике спустя год родится Наполеон. В 1855 году в Париже открылась Всемирная выставка. Там показали множество технологических новинок. Первые газонокосилки, стиральные машины, безопасные спички и одну из первых домашних швейных машин «Зингер». По сути, это был такой огромный фестиваль будущего для 19 века. В 1918 году начала работать первая регулярная авиапочта между Вашингтоном, Филадельфией и Нью-Йорком. Тогда сама идея доставлять письма самолетом казалась почти фантастикой. А в 1928 году на экраны впервые вышел мультфильм с Микки Маусом. Правда, тогда он еще выглядел немного иначе и даже был без голоса. В 1954 году компания Boeing представила прототип легендарного Boeing 707, самолета, который потом сильно изменил пассажирскую авиацию и сделал перелеты намного быстрее. В 1975 году группа Pink Floyd устроила грандиозное шоу в лондонском Crystal Palace с фейерверками и гигантским 15-метровым надувным осьминогом. Потому что это Pink Floyd, а значит, все должно быть немного сюрреалистично. Но в 2010 году 16-летняя австралийка Джессика Уотсон стала самой юной яхтсменкой, совершившей одиночное кругосветное плавание. И это, конечно, очень красивое напоминание о том, что иногда смелости у человека гораздо больше, чем кажется окружающим.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Мирное общество. Латвийская кредитная полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная полизības программа. LKPP LV.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, на востоке страны более облачно. На севере Курзам и вечером дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. В Лепое и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15, плюс 18. В столице Латвии переменная облачность, днем солнечно, без осадков. Днем до плюс 22, у моря прохладнее.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полизības программа. ЛКПП ЛВ.
0: Доброе утро! На часах 7, и мы открываем новый музыкальный час на Retro FM Латвия. Впереди «Чай вдвоем», «Мадонна» и «Абба». Поехали встречать это утро вместе!

Доброе утро, друзья! На календаре уже пятница, 15 мая, а значит настроение постепенно движется в сторону выходных. И начнем это утро с поздравлений. Сегодня Варда Дейна отмечает Айрита, Арита, София и Тайга. Пусть день будет легким, солнечным и с хорошими новостями. А именины по православной традиции отмечают сегодня Борис, Афанасий, Глеб, Давид, Зоя, Роман и Михаил. Если среди ваших близких, друзей или коллег есть сегодняшние именинники, обязательно найдите пару теплых слов для них. Пятничные поздравления всегда особенно приятны. Ну а по народному календарю сегодня Борис и Глеб – сеятели, или свистозарник. Считалось, что к этому времени земля уже окончательно прогрелась, и можно активно заниматься посевами. А еще люди внимательно слушали ветер и птиц, верили, что природа сама подсказывает, каким будет лето. Название «свистозарник» появилось из-за соловьев и других птиц, которые в середине мая уже вовсю устраивали свои утренние концерты. Так что если сегодня по дороге куда-то услышите пение птиц, значит и теплая пора не за горами.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 7:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Mendes.
1: Сегодня пятница, 15 мая, а календарь собрал очень майскую компанию праздников. Начнем с Международного дня семьи. Как праздновать, догадаться несложно. Проведите день с близкими или отвлекитесь немножко от дел и позвоните родным. Они будут рады вас слышать. Еще сегодня день «Принесите кому-нибудь цветы». Цветы ведь не обязательно дарить только по большим поводам. Каждый, кто получал цветы, знает, как это приятно и заряжает на все время, что дома стоят цветы. Мне подарили на день рождения и радуют каждый раз, когда я их вижу. А еще сегодня день калейдоскопов. Тех трубочек из детства, в которых от любого поворота появлялись новые узоры. И, честно говоря, мой сам иногда немножко похож на калейдоскоп. Погода и планы, и настроение меняются буквально каждый день. Еще бы и узоры красивые в комплекте с маем давали, вообще была бы сказка. Следующий праздник – Международный день климата. Отдельный привет всем климатологам и людям, которые пытаются разобраться, почему в мае утром хочется куртку, днем футболку, а вечером новый плед. Но и среди самых необычных праздников – день испытания почтовых лошадей. Когда-то именно от них зависело, насколько быстро люди получат свои письма и новости. Сейчас сообщения долетают за секунды, а ведь еще пару веков назад чья-то хорошая лошадь буквально ускоряла жизнь целых городов. И еще сегодня проходят дни в защиту малых рек и водоемов, что тоже весьма майский праздник. Ведь именно сейчас особенно хочется, чтобы вокруг было побольше чистой воды, зелени и мест, куда можно уехать хотя бы ненадолго от городской суеты. Впереди, после небольшой паузы, Виктор Салтыков. «Ты замуж за него не выходи».
2: Реклама. 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
3: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
4: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu, vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāk!
6: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалос Центрс. Крытый пляж в Риге.
7: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалос Центрс.
8: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
0: Viņas kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
9: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
10: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобере LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
11: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Песня «Болеро» проекта «Фэнси» построена на мотивах знаменитого произведения Мариса Равеля «Болеро». Поэтому трек звучит одновременно как евродиско и как современная версия классики. Впереди, после небольшой паузы, «Шер» с песней «Believe».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Только в МК Латвии начат сбор подписей за досрочную выплату денег со второго пенсионного уровня. Читайте, как проголосовать. У подростка есть зависимость от алкоголя или наркотиков? Узнайте, как записать его в новую программу спасения. Недавно латвийцам обещали вернуть по 2000 евро переплаты за электричество. Рассказываем, что происходит с инициативой сегодня. Опасен ли для Латвии новый хантавирус, погубивший туристов на круизном судне? У нас разбор с врачом. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātrs internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: Ak, TET LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
2: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

Некоторые новости порой заставляют задуматься о том, что некоторым людям срочно нужно хобби. Желательно безопасное для окружающих и природы. Потому что следующий герой решил бороться со скукой максимально странным способом. Рейнджеры, патрулировавшие лес Каенкхат-Ой в провинции Пхитсанлок в Таиланде, задержали подозрительного молодого человека. В лесу несколько раз вспыхивали пожары, именно поэтому и началось патрулирование. Задержанный 22-летний мужчина имел при себе зажигалку и не смог внятно объяснить, для чего вообще пришел в лесистую местность. Лишь на допросе в полиции, куда его доставили, злодей во всем признался. Да, он поджигал лес, так как ему было скучно. Устраивая пожары и наблюдая, как лесничий их тушит, чудак развлекался. Естественно, представители власти такое веселье не оценили. Поджигателю предъявлено обвинение в нанесении ущерба природным ресурсам. Его взяли под стражу, но неизвестно, какое наказание ему может грозить. Выводы тут излишни. Его бы энергию да в мирное русло.

0: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
1: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
2: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Mobere.lv, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Mobere.lv.
4: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
5: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
6: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка «О труде всей жизни» Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделе.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
8: Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Retro FM.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность, на востоке страны более облачно. На севере Курзема вечером дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15, плюс 18. В столице Латвии переменная облачность, днем солнечно, без осадков. Днем до плюс 22, у моря прохладнее.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
11: На часах 9 в студии Елена Рассохина. Впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Впереди Виагра, Саманта Фокс и Эрос Рамазотти. Поехали встречать это утро вместе.

Пятница, 15 мая, впереди выходные. Чем бы таким эдаким заняться? Завтра, 16 мая, по всей Латвии снова пройдет Ночь церквей и День открытых дверей в храмах. И это уже давно одно из самых атмосферных майских событий. Вечером церкви по всей стране будут открыты до поздней ночи. Можно будет зайти внутрь, послушать органную музыку, концерты хоров, посмотреть выставки, сходить на экскурсии или просто немного посидеть в тишине. В этом году тема Ночи церквей связана с миром и внутренним спокойствием. Причем программа будет очень разной. Где-то выступят музыканты, где-то пройдут беседы о жизни и семье, а где-то можно будет просто посмотреть на старинную архитектуру и увидеть знакомые места совсем по-другому. Так что, если завтра вечером захочется прогуляться по городу и провести субботу не совсем обычно, вот вам отличная идея для вечера.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют. Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишет сегодня. Что мне делать, на что жить и как оплачивать счета? Пенсионерка борется с бюрократией, чтобы получить первую пенсию. Латвия не прошла финал Евровидения. Эстонский депутат за ночь спас от смерти 241 жабу. Канадские хоккейные эксперты о сборной Латвии. Следующий шаг близок, но есть существенный недостаток. Банк списал сотни евро. Как пенсионер из Риги потерял свои деньги? Есть некоторые пищевые добавки, которые могут нанести организму больше вреда, чем пользы. Рубрика фото. В Агенскалнце перестроят перекресток улиц Межа и Пукио. Суд отклонил жалобу на использование парка для слишком шумных гетто-геймс. Автотранспортная дирекция частично компенсирует убытки Люкс-Экспресс. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Песня «Nuit de folie» дуэта «Debut de Soleil» стала одним из самых продаваемых французских синглов 1988 года. Во Франции трек держался на первом месте больше двух месяцев. А впереди, после небольшой паузы, группа «Мираж» с песней «Музыка нас связала».
1: Стопроцентно водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
3: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
5: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Перма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаоми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
6: Sadaram, kā ar našķi vēdarā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
7: В магазинах Lidl дни XXL с 14 мая. Сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
8: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Грантис. Профессионала полидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Грантис. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
10: Свежие автомобили, новые автомобили, забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее, а Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод, Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид, а комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто, Карля Умня Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
11: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, на востоке страны более облачно. На севере Курзема вечером дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15, плюс 18. В столице Латвии переменная облачность, днем солнечно, без осадков. Днем до плюс 22, у моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной

Гороскоп. Овны. Не стоит играть против правил. Вы скорее проиграете, чем достигнете какого-либо позитивного результата. Лучше несколько раз подумать, чем горько плакать над разбитым корытом. Тельцы. Сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном ничего не делании. Близнецы. Сегодня вам придется принять некое решение, причем желательно это дело не откладывать, ибо найдется, кому принять его за вас. Жизнь не станет вас ждать, если вам придет в голову задержаться. Раки. Сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не удастся. Львы. Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума. Доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы. Девы, не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации. Изящество вашей манеры выражаться будет высоко оценено слушателями. Весы, сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они де не железные. Скорпионы, сегодня вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы, собственно, находитесь именно здесь и чего от вас хотят. Не стоит дергаться и задавать вопросы, поймете позже. Стрельцы. Сегодняшний день может преподнести вам немало сюрпризов. Готовиться к ним бесполезно, да и глупо, наверное. Козероги. Сегодня вы можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей. Вы просто можете без опаски заявить, что вы думаете по этому конкретному поводу. Особо тяжких последствий это свободословие иметь не будет. Водолеи. Сегодня перед вами будут бегать по струнке. Бог его знает, как вам это удастся, но удастся наверняка. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять. Рыбы. Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное – хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.

0: Знали ли вы, что песня «Мой мармеладный Кати Лель» неожиданно получила вторую волну мировой популярности в 2023 году? Трек стал вирусным в ТикТок, и под него снимали видео пользователи по всему миру. А впереди, после небольшой паузы, Энрике Иглесиас с песней «Bailamos».
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирзняка-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на 5-й этаж затащат. А вы будете спокойно пить

0: Hei, hei, hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just Valmierā pie Bastiona fanu zonā! Dziesmas, uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies Valmierā pie Bastiona!
1: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».

Ну и напоследок немного народного календаря. Сегодня день Бориса и Глеба Сеятелей, а еще его называли Свистозарником. Считалось, что именно к середине мая земля уже окончательно прогревается и приходит время активных посевов. Люди внимательно следили за погодой, ветром и особенно за птицами. Название «Свистозарник» появилось из-за соловьев. В это время они начинали особенно громко и активно петь по вечерам и ранним утрам. Говорили, если соловей засвистел, настоящее тепло уже совсем рядом. Так что очень хочется пожелать, чтобы и ваши выходные получились такими же майскими и теплыми, чтобы хватило времени и выспаться, и погулять, и увидеться с близкими, и просто немного отдохнуть головой от всей суеты. Пусть будет побольше солнца, свежего воздуха, вкусной еды, хороших разговоров и ощущения, что впереди еще целое лето. Хороших вам выходных и до встречи в эфире!

0: MectoGo sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. MectoGo ne tikai aptur, bet arī ārstē cauriju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунайцепс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунайцепс АБЦ.
2: Отличное предложение уже 47 лет. Юск празднует день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, цветочные горшки, шторы, постельное белье и матрасы. Покупайте также на Юск.ЛВ.
3: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная помощь программа ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, на востоке страны более облачно. На севере Курзам и вечером дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15, плюс 18. В столице Латвии переменная облачность, днем солнечно, без осадков. Днем до плюс 22, у моря прохладнее.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной моей полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
4: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
9: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
10: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
11: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
1: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
2: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
3: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
4: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
5: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, на востоке страны более облачно. На севере Курзема вечером дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15, плюс 18. В столице Латвии переменная облачность, днем солнечно, без осадков. Днем до плюс 22, у моря прохладнее.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Rimijas zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā. Sieras Golda sierenams 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Только в МК Латвии. Где искать работу с зарплатой более 2000 евро? Исследуем предложения с главной ярмарки вакансий в этом году. Владельцы квартир начали получать странные счета за пользование землей. Узнайте, нужно ли платить. Кто возместит ущерб, если дрон разрушит дом? Полный разбор от экономиста и адвоката. Куда жаловаться на дорожную яму или пропавший канализационный люк? Только у нас нужные телефоны. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
4: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,29. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Lidl стоит того.
6: Ваш ребенок увлекается музыкой?
7: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
6: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
7: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
6: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
7: Запишите ребенка сейчас. Dimens Riffs LV.
8: Пусть лето зазвучит ярко.
6: Подробнее Dimens Riffs LV.
9: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
10: Apbalvotais Eksporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
11: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
12: Tava jaunās sezonas favorīte – Rūbī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rūbī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rūbī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētkumi

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Клиника Балта. Современные методы ранней диагностики и определения состояния кожи. Комплексный подход. От методов обследования до инновационных мезопроцедур. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Опиша, 10-1. Запись по телефону 28-770-660 или evesaliba.lv. Клиника Балта. Дерматологи, которым можно доверять. Код лечебного учреждения 00100-0280.
2: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
3: Hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just pie Xiaomi Arenas fanu zonā! Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi Arenas!
4: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
7: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Vēdersāpes nav vienādas. Reizēm tās izpaužas kā gremošanas diskomforts, bet bieži kā asas, viļņveidīgas sāpes jeb krampji. Tie rodas, kad vēdera gludā muskulatūra strauji saraujas. Svarīgi saprast, ja sāpju cēlonis ir fiziski savilkts muskulis, parastie pretsāpju līdzekļi vienkārši bloķē sāpju signālu smadzenēs, bet pašu savilkto muskuli neatbrīvo. Lai atgūtu labsajūtu, ir jāatslābina saspringtā muskulatūra, nevis tikai jānomāc sāpes.
1: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
0: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm right.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения, между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Virši turpina darīt!
5: Grantis. Profesionālā pomoš i poddержka v skurbnīji momenti žizni. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
6: ЭХР ЕСАКА.
7: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
8: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside в магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
10: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезības программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезības программа. LKPP-LV.
13: Сегодня в Латвии переменная облачность, на востоке страны более облачно. На севере Курзам и вечером дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В столице Латвии переменная облачность, днем солнечно, без осадков. Днем до плюс 22, у моря прохладнее.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезības программа. LKPP-LV.
14: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: увлекательные приключения для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмова Центрс. Крытый пляж в Риге.
1: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация – Плудмалес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалес Центрс.
2: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
4: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
5: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV – твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
2: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
1: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
6: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
7: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
8: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Дуоле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Рими в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
9: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Перма». Оплачено ООО «Интеграти Радио Ресиналиуми». Реклама связана с выборами в 7 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
10: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svēku mirklī.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палайдзибис» программа «ЛКПП-ЛВ».
14: Завтра, в субботу, 16 мая, в Латвии местами на западе, а днем уже во многих районах страны, ожидается кратковременный дождь, местами также сильные ливни и гроза. Ветер юго-восточный, южный, от 5 до 9 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха в Даугавпилсе, Резекне и Краслове до 20 градусов, Лепае, Вентспилс 10-12, в Риге переменная облачность, во второй половине дня дождь, ночью около 10 градусов, днем до 20.
13: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палайдзибис» программа «ЛКПП-ЛВ».
15: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
4: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в 7 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
6: Hey, hockey līdzjutei! Nāc līdzi just Valmierā pie Bastiona, fanu zonā! Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies Valmierā pie Bastiona!
7: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
8: но и по-настоящему полезным.
9: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
7: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
9: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
7: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
10: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделе.
11: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
12: EHR iesaka. Tā Armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
13: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
14: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
15: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirkli.

0: Свежие автомобили, новые автомобили, забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее, а Kia Sportage? Их раскупают как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод, Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид, а комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Auto, Карля Умня Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно,
1: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунети в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунети в ЗАБЦ.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants. O, 11,99 €. Pusotrs litrs mangaļa Vitafruit dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
6: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
9: Завтра, в субботу, 16 мая, в Латвии местами на западе, а днем уже во многих районах страны, ожидается кратковременный дождь, местами также сильные ливни и гроза. Ветер юго-восточный, южный, от 5 до 9 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха в Даугавпилсе, Резекне и Краслове до 20 градусов, Лепае, Вентспилс 10-12, в Риге переменная облачность, во второй половине дня дождь, ночью около 10 градусов, днем до 20.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем отличного настроения. Продолжаем пятничный день вместе с программой по заявкам, в которой звучат ваши послания. Меня зовут Катя Ерофеева. Оставайтесь с нами, скоро узнаем, кому прилетели приветики. Мы начинаем.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания. Святослав Ермолаенко, к вам отправляется поздравление с днем рождения от всей вашей семьи и друзей, а также пожелание быть всегда в приподнятом настроении, успешным, таким же спортивным и целеустремленным, и чтобы удача всегда была на вашей стороне. С днем рождения, Святослав, и принимайте эти сердечные поздравления от семьи и друзей.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Только в МК Латвии начат сбор подписей за досрочную выплату денег со второго пенсионного уровня. Читайте, как проголосовать. У подростка есть зависимость от алкоголя или наркотиков. Узнайте, как записать его в новую программу спасения. Недавно латвийцам обещали вернуть по 2000 евро переплаты за электричество. Рассказываем, что происходит с инициативой сегодня. Опасен ли для Латвии новый хантавирус, погубивший туристов на круизном судне? У нас разбор с врачом. МК Латвия – ваш семейный еженедельник.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
6: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
9: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
10: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
11: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
10: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
9: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
10: Подробнее gimenesrivs.lv.
12: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
13: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
14: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
15: Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Ирины Никаноровны Гущиной из Риги, которую сегодня спешат поздравить с днем рождения внучки Алла и Екатерина. Ирина Никаноровна, принимайте сердечные пожелания крепкого здоровья, не знать бед и тревог, надеяться всегда только на лучшее и поменьше переживать из-за пустяков. Ваши внучки с любовью и теплом поздравляют вас сегодня с днем рождения.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо за ваши заявки в программу «Привет в обед». Совсем недавно прозвучала последняя из них, но, значит, будем заканчивать. Вновь услышимся в понедельник в это же время. Ну а пока пишите нам на retrofm.lv в раздел «Привет в обед». С вами была Катя Ерофеева. Всем прекрасного дня и ярких выходных. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Reklāma. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā. Sieras Golda sieranams 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
2: Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
1: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
2: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовы Центрес. Крытый пляж в Риге.
4: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмолес Центерс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмолес Центерс.
5: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
6: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
7: Top! Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унецепс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унецепс АБЦ.
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: EHR iesaka.
11: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
12: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
14: Завтра в субботу, 16 мая, в Латвии местами на западе, а днем уже во многих районах страны, ожидается кратковременный дождь, местами также сильные ливни и гроза. Ветер юго-восточный, южный, от 5 до 9 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха в Даугавпилсе, Резекне и Краслове до 20 градусов, Лепае, Вентспилс 10-12, в Риге переменная облачность, во второй половине дня дождь, ночью около 10 градусов, днем до 20.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Rimi zemo cenu grozs – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā, siers Golda sieranams 4,99 eiro kilogramā. Rimi!
1: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkaotlet maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlet.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Свежие автомобили, новые автомобили, забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее, а Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод, Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид, а комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто, Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. мая, Экспорта Ила, Венц-А.
7: В магазинах Lidl дни XXL. С 14 мая сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
8: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
9: Привет, коллеги!
10: Любимая, привет! Я тут подумал.
9: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
11: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz,

0: prieks! Visas pasaules hokeja čempionātu spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi arēnas!
1: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Virši!
4: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиша Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants 11,99 €. Pusotrs litrs mangaļa vitafrūt dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. Līdz 26. Maijā cāļa šķiņču šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества Латвия Пирма. Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаоми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
6: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс. Найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 ЛВ или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
7: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
11: Завтра в субботу 16 мая в Латвии местами на западе, а днем уже во многих районах страны, ожидается кратковременный дождь, местами также сильные ливни и гроза. Ветер юго-восточный, южный, от 5 до 9 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха в Даугавпилсе, Резекне и Краслове до 20 градусов, Лепое, Венспилс 10-12, в Риге переменная облачность, во второй половине дня дождь, ночью около 10 градусов, днем до 20.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа.

Вот как про деньги запели, так сразу я вспомнил, что с вами не поздоровался. Извините, сыплю пеплом голову, пардоньте муа. Это Эдмунд Кашевский, до 19 будем вместе на Ретро FM Латвия. Сами понимаете, пятница, начало уикенда,

настроение абсолютно нерабочее, ну, что отражается и на музыкальном оформлении также. Несерьезная песня про Ксюшу. М-да.

0: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов, просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,29. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Лидл стоит того.
2: Маму, капец би ярексти тик дауд ципар, лай епирктос?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click2 Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click2 Pay savā bankā.
5: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
6: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс. Крытый пляж в Риге.
0: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
7: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
8: Rādu uzdāvināt dēlam spēļu loku un bultas. Sīkais indiāns ņemas visu dienu, šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultas.
9: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
10: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
11: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
12: Top, top, top!
13: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
0: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Es ziedu» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билиша Парадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
14: Вечерний променад.
15: Вечерний променад на Ретро FM Латвия.
14: Вечерний променад.
16: Вы знаете, вчера провел незабываемое в кавычках время у телевизора и смотрел второй полуфинал Евровидения. Ну, литературных фраз нету. Стало быть, все эмоции остаются за кадром, потому что, ну, то, что там было, и то, что прошло, ну, мама ты мия. Мама ты мия, да. Ну, можем об этом чуть попозже более подробно поговорить, а теперь давайте-ка что-нибудь из того, что прошло. Вот Англия вчера прошла, причем с такой композицией, которая, ну, мягко выражаясь, ну да, ладно. Не будем о грустном, что называется. Но, тем не менее, Англия, как один из Big Five-ов, тот, так сказать, этот парень, который выступал под никнеймом про компьютер, он был, в принципе, он был на расслабоне, потому что ему не надо было волноваться за него, проголосует или не проголосует, он уже так был в суперфинале, поэтому он вчера и выложился, что называется, на все 100%. Так ничего, оригинально, я бы сказал. Но что касательно песни, ну так себе, на троечку.

0: променад.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад.
1: На Ретро FM Латвия.
0: Вечерний променад.
2: А, собственно, вы спросите, а чего это я сразу за музыку схватился, за Евровидение? А дело в том, что я посмотрел в календарь и понял, что сегодня какая-то вот такая специальная штуковина изобретена, опять-таки, нашими американскими друзьями. День «Оживите свое прошлое», послушав первую музыку, которую вы когда-либо купили. Представляете? Да, вот вы помните самую первую, скажем так, первую музыку и самый первый носитель, который вы купили с вашей там любимой песней или любимым исполнителем, группой, а? Помните? Если да, а ну-ка давайте проведем такой research, такой опрос. 244-244-14. А ну-ка, первая музыка, которую вы купили, первая пластинка или первая кассета, или первый DVD, винил, я не знаю, все что угодно. Вот первая музыка, которую вы приобрели, когда-либо купили. Оживите свое прошлое, интересно будет, а? Ну, 244-244-14, мне будет любопытно, а я потом скажу, я четко помню самую первую пластинку, которую я купил. Помню, экономил на денежке, на завтраках школьных, но потом зато с каким гордым видом я притащил домой эту пластинку. Да, ну это что обо мне сейчас? Давайте о вас сначала. 244-244-14. Первая пластинка, первая музыка, которую вы купили. Хотелось бы узнать, какая? Что случилось? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Первая пластинка группы «Зодиак».
2: А-а-а! Как зовут вас?
3: Петр.
2: Петр. Спасибо, Петр.

0: Что стряслось? Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да.
1: Первая пластинка, если помните, был такой журнал, по-моему, назывался «Кругозор».
0: Точно.
1: У него внутри такие были пластинки, их еще потом называли на костях или еще что-то, похоже на рентгеновские снимки, синие пластиночки, и там был Тото Кутуньо.
0: Ага. Не, на костях это другая тема, а вот кругозор, да. Кругозор это совсем другая тема, да? Понятно, спасибо, как зовут вас?
1: А первый носитель серьезный, «Весна 205», магнитола кассетная.
0: Ну, я смотрю, вы так уже по-крутому, да. Как зовут вас?
1: Сергей,
0: Сергей, отлично. Спасибо, Сергей.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
0: На Ретро-ФМ Латвия.
2: Ай, какие вы молодцы! Ай, какие вы молодцы! Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, как зовут вас?
3: Меня зовут Роман, я из города Даугавпилса.
2: Ух ты! Ну и как там в Даугавпилсе? Погода-то все нормально?
3: Погода отличная, даже немножко жарковато.
2: Да вы что? Вот везет же некоторым, а? Везет, да. Ну хорошо, так по какому поводу вы звоните? Небось, по музыке.
3: Первое, что я прослушал, была лента Дидье Морлани «Спейс».
2: Не-не-не, стоп. Не прослушал, а купил.
3: Купил, да.
2: А, то есть вы купили даже Дидье Морлани пластинку?
3: Да. Слушал на советской радиотехнике.
2: А иголочка какая была? Простая или от аккорда?
3: Корундовая.
2: Понятно. Бедный Дидье Морлани.
3: Да.
2: Да. Ну что ж, спасибо вам. Привет Даугавпилсу. Спасибо.
3: Спасибо. Всего доброго.
2: Доброго. До свидания. Да, вот видите, это замечательно, когда народ слушает музыку, и когда он ее вообще и приобретает. Это знаете как, демоны и колдуны, Юрахип. 25 рубликов стоила у Сергея первая пластинка, которую он купил. Demons and Wizards, да, я так понимаю, Юрахип. Отлично, хороший вкус, я вам скажу, Сергей у вас был уже в то время. Да, винил Абы Вулеву, Вулеву купила, да, то Андрей купил. Ага, понятно. А вот еще один Андрей в 90-м году, как он пишет, купил Мафон Элегия, ну, магнитофон в переводе. В комплекте шла кассета с группой Rainbow. А ничего себе, это где вам такие комплекты раздавали? Это, наверное, уже, я бы сказал, такая, подпольная торговля с рук, что ли? Нет? Ладно, шутка, бомбарви и киргуду. Так, далее, что мы видим здесь? Ага, а вот Людмила написала: «Добрый день, пластинка Абба стоила 3 рубля». И мне было лет 13 или 14. Понятно, Людмила. Значит, вы купили перепечатку Аббы, которую выпустила фирма «Мелодия». А таких, кстати говоря, было масса различных артистов, которые выходили. И вот у нас по цене 2,75 или по цене 3 рубля их можно было по блату причем достать. Потому что впрямую было сложновато. Очереди были длинные. Хоп, хей, тонкая, как бумага, пластинка купил в ларьке в городе Феодосии. Ха-ха, Михаил. Это Агутина, что ли? Хоп, хей, ла-ла-лей. Понятно. Кэти нам написала: «Я помню, мой первый диск был «Фактор 2». На тот момент я была фанатом группы. Родители подарили, счастью не было предела». Я себе представляю, конечно. Юрис нам пишет из Лепая: «Пирма кассета Stars on 45». Ух ты! The Stars on 45, та-да-да-та-та-та, да. А, кстати, вот из Stars on 45 моя любимая, между прочим, это Beatles и Stevie Wonder. Вот у них несколько есть таких различных вариантов, но вот мои любимые — это

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
6: Срочные новости.

0: новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
1: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
2: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Spīnskopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām! 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
0: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
2: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
6: О, Андрей ответил, что, оказывается, он купил этот магазин «Элегия», магнитофон «Элегия» в магазине «РЛЦ». Был такой магазин? Был, точно. А еще к нему прилагалась кассета «МК-60» пустая. Ну, действительно, у вас был такой подарочный комплект, я скажу, Андрей. К теме музыки мы вернемся еще, может быть, в следующем часу. А пока давайте кино. За это время я выдумаю задание, которое будет стоить ни много, ни мало. 5 билетов, его цена будет на посещение парка аттракционов в Елгаве. Елгаве, какая Елгава, мама ты мия. Тоже в тиктокеры подался я. Здорово.

0: здесь интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
1: Чувствую, надо будет писать словарь по фонетическому произношению и по орфографии для тиктокеров. Глядишь, может быть, и разбогатею на этом. Итак, леди и джентльмены, сегодня, оказывается, американцы нас порадовали не только этим музыкальным днем, но еще и тем, что изобрели день на велосипеде на работу. 244-244-14. Креативное задание. Представьте себе, что вам надо закончить фразу. Просто закончить, не надо поэмы писать. На велике на работу – это как? И далее вы завершаете фразу. На велике на работу – это как? И полет вашей фантазии. 244-244-14. Самое юморное, самое красивое, самое прекрасное, креативное ваше творение будет награждено 5 билетами на посещение... Ах, парк аттракционов в Елгаве, да. Кстати, аттракционы из Голландии, а не откуда-нибудь, да? Поэтому имеет смысл. А учитывая, что пятница, а завтра суббота, а потом воскресенье, а у вас в кармане 5 билетов от Retro FM Latvia, мама ты мия! Успрекшу, вперед! На велике на работу это как? И вы завершаете фразу, только не длинно, желательно кратко, как говорил Антон Павлович Чехов, краткость – сестра таланта. 244-244-14.

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: Вечерний променад
2: на Ретро-ФМ Латвия.

Дамы и господа, сейчас вам Нина отпоет, да и мне тоже, а затем прозвучит реклама, а затем я пока вот в это время, во время рекламы, буду напяливать парадно-выходной костюм имени Павленко, потому что буду погоду читать для вас. Да, не просто все.

0: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
1: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
2: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
2: Акционерное общество. Латвийская кредитная полезная программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Retro FM. Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная полезная программа. ЛКПП-ЛВ.
4: Погода на 16 мая, на субботу. В Латвии местами на западе, а днем уже во многих районах страны ожидается кратковременный дождь. Местами также сильные ливни и гроза. Ветер юго-восточный, южный от 5 до 9 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха в Даугавпилсе, Резекне и Краслове до 20 градусов тепла. Лепае, Вентспилс 10-12. Рига. Переменная облачность. Во второй половине дня дождь. Ночью около 10 градусов. Днем до плюс 20.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа. ЛКПП-ЛВ.
4: Всем категорический привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе делаем Retro FM Латвия.

0: вечерний проект на Ретро FM Латвия.
1: Слушайте, битва за 5 билетов на посещение парка аттракционов в Елгаве продолжается, и я вам скажу, что достаточно много уже поступило вариантов. Хотелось бы больше юмора, а то так это, ну... Не, есть достойные, очень достойные есть, да. Но, как говорится, каждому овощу свой фрукт, или обо всем поподробнее чуть попозже. Еще в течение следующей песни я буду принимать ваши варианты, а затем уже все. Спасибо.

0: на Retro FM Latvia.
1: Итак, задание ценой в 5 билетов на посещение парка аттракционов в Елгаве было следующим. Надо было закончить фразу «на велике, как на велосипеде». На велике на работу – это как, и далее вы заканчивали. На велике на работу – это как, и так далее, да? Ну, ну что я могу сказать? На велике на работу – это как фитнес, транспорт и приключения в одном флаконе. Это Барбара нам прислала. На велике на работу – это как понос по телефону. О, Светлана, это уже медицинская тема пошла. На велике на работу – это как фитнес-клуб с очень плохим сервисом, Александр. А чё так? Вы думаете, так всё плохо, да? Ну, конечно, смотря куда ехать, да. На велике на работу – это как русский бунт, бессмысленно и беспощадно, Андрей. Ну, так уж и страшно разве, да? Людмила написала: «На работу на велосипеде, как на Луну и обратно». Ну, а не надо напрягаться, надо так, чтобы, что называется, чтобы в кайф, чтобы в удовольствие. На велике на работу по нашим дорогам – это как сеанс экзотического массажа, Александр считает. А вы, Александр, знаток экзотического массажа, да? Ну, молодца, да, хорошо, поверим вам на слово. Алекс написал: «На велике на работу я только за, до тех пор, пока не пошел дождь». Вы знаете, согласен с вами полностью. Татьяна: «На велике на работу – это как лайнер, пробок нет». И еще один вариант от нее же: «На велике на работу – это как копилка для жены». Да. «На работу на велике ехали медведи, на велосипеде медленно, но со светофорами». Почти чуковский. Виталик. Молодца, Виталик. Креативно подошел к заданию. «На велике на работу – это когда приезжаешь бодрым, но с лицом, пережившим апокалипсис». «Бесплатный квест. Успей за 60 секунд». Ромашка написал эти два варианта. Спасибо, спасибо, шикарно. Ну а теперь еще одно задание вам. Не сочтите за труд, проголосуйте. 244-244-14. Вариант номер один. «На велике на работу – это когда ты уже устал, а день только начался». Вариант номер два. «Это как на Луну на метле». Вариант номер три. «На велике на работу – это как кофе. Сначала бодрит, а потом ненавидишь зависимость». Еще раз. Вариант номер один. «На велике на работу – это когда ты уже устал, а день только начался». Вариант номер два. «На велике на работу – это как на Луну на метле». И вариант номер три. «На велике на работу – это как кофе. Сначала бодрит, а потом ненавидишь зависимость». 244-244-14. Люди добрые, помогите разобраться, кому отдаем 5 билетов на голландские аттракционы, проездом находящиеся в Елгаве. Вперед с песнями. Аж 5 билетов на кону. Помогите, люди добрые.

0: Алло.
1: Добрый вечер, Эдмунд, я голосую за первый.
0: За первый. Номер. Спасибо вам. Как там в Резекне погода?
1: Эдмунд, ой, сегодня тепло стояло.
0: Отлично.
1: Картошку засадила, все поработало. Эдмунд,
0: да.
1: А я в расстройстве. От чего Андрей Валенецкий умер?
0: Спасибо, у нас эфир идет сейчас, да? Давайте за эфиром на эту тему.

0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, голосую за третий.
0: За третий, как зовут вас?
1: Александр.
0: Спасибо, Александр, удачи.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: На Ретро ФМ Латвия.
3: Алло, слушаю. Алло, это радио, слушаю.
4: Здравствуйте, голосую за третий вариант.
3: Здравствуйте, как зовут вас?
4: Юлия.
3: Юлия, спасибо.

0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут?
1: Линда. Голосую за первый номер.
0: За первый номер. Хорошо.
1: Да.
0: Где, Линда, едете?
1: В Юрмалу.
0: И как там?
1: Очень хорошая погода.
0: Пробки есть?

0: Алло.
1: Алло, здравствуйте. Голосую за третий вариант.
0: Как зовут вас?
1: Роланд.
0: Роланд, и что, Роланд? Где едет Роланд?
1: А в смысле, где едет? Я не еду, я на детской площадке с ребенком гуляю.
0: Ах, вы на детской площадке? Я думал, что вы в автомобиле.
1: Нет, нет.
0: Ну, хорошо, удачи. Удачи,
1: спасибо. Спасибо, да. Спасибо большое.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ну вот, последний звонок поставил точку, что называется. Опять благодарю Айю за ее вариант на велике на работу. Это как на Луну на метле. Она у нас получает бронзовую медаль. Однозначно, потому что сейчас я попрошу у вас, опять-таки, еще раз на протяжении следующей композиции рекламы проголосовать за два варианта. Первый, потому что у каждого, люди добрые, вдумайтесь, у каждого по 24 плюса. У первый вариант 24 голоса на велике на работу, это когда ты уже устал, один только начался. И 24 голоса у варианта номер 3 на велике на работу, это как кофе. Сначала бодрит, а потом ненавидишь зависимость. Айя, я благодарю вас за участие, у вас бронзовая медаль и право получить любимую песню в исполнении всего коллектива Retro FM Latvia. Ну, то бишь, присылайте заявку на WhatsApp, я ее исполню. Это будет приз от меня лично. Ну а к вам, народ, еще раз обращение. 244-244-14 на протяжении следующей песни и рекламы. Помогите разобраться, а то по 24 плюса в каждую сторону. Даже не знаю, как поступить. Да? Спасибо. Жду вашего братского плеча, который вы мне подставите. Вариант номер 1 или вариант номер 3. Зависимость или устал, один только начался.

0: Hello.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, кто стучится в дверь моя?
1: Меня зовут Рената.
0: Очень редкое имя,
1: а да. Ну, да уж. А голосую за тот вариант, где устал.
0: Где устал? Это стал быть первый. Ясно, спасибо.

0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И кто дозвонился?
1: Александр. Ну, у меня вообще-то свой был вариант хороший. Я просто поздновато включился.
0: Ну,
1: вот,
0: ничего. А сейчас за кого? Первый, третий?
1: Ну, пускай за первый, но самый бы лучший вариант был. Это, братва, крути педали, чтоб нас менты, блин, не догнали.
0: Да, понятно, спасибо. Алло, здравствуйте.
2: Я за третий вариант.
0: Так, алло, здрасте. Алло. Что-то вы куда-то пропали.
3: За третий вариант.
0: Спасибо, как зовут вас?
4: Реклама. Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Только в МК Латвии. Где искать работу с зарплатой более 2000 евро? Исследуем предложения с главной ярмарки вакансий в этом году. Владельцы квартир начали получать странные счета за пользование землей. Узнайте, нужно ли платить. Кто возместит ущерб, если дрон разрушит дом? Полный разбор от экономиста и адвоката. Куда жаловаться на дорожную яму или пропавший канализационный люк? Только у нас нужные телефоны. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
9: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
10: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
11: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
12: Hey, hockey līdzjutei! Nāc līdzi just! Valmierā pie Bastiona, fanu zonā! Dziesmas, uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies Valmierā pie Bastiona!
13: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
14: Virši turpina darīt!
15: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
16: Izkrazi tās ārā!
15: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
17: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
18: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
19: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
0: Ну все, да, определили вы судьбу этих 5 билетов. В Елгову отправляется у нас Алекс. Алекс, на велике на работу, это когда ты уже устал, а день только начался. Зигрида, ваш вариант по поводу того, что на велике на работу, это как кофе, сначала бодрит, а потом ненавидишь зависимость, к сожалению, только серебро. Но вы также, как Ая, можете прислать свое любимое произведение музыкальное, которое получите в качестве приза поощрительного. Ну а что касательно Алекса Алекса, жму руку сквозь эфирное пространство. 5 билетов в Елгову на аттракционы из Голландии. Считайте, что уже у вас. Всем спасибо. Молодцы, помогли разобраться. Ну а для Аи... А для Аи вот это... Зигрида, жду вашу заявку.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата. Саймитискас дарбибс. Вейцайем.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
8: Погода на субботу, 16 мая. В Латвии местами на западе, а днем уже во многих районах страны ожидается кратковременный дождь. Местами также сильные ливни и гроза. Ветер юго-восточный и южный 5-9 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха в Даугавпилсе, Резекне и Краслава до 20 градусов тепла. Лепая, Вентспилс 10-12. В Риге переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ночью около 10 градусов, днем до плюс 20.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
8: И еще раз категорический привет из студии Retro FM Латвии. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:15.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: На Ретро FM Латвия.
1: Но дело близится к уикенду, как говорится, рабочее время мое тоже подходит к концу. 45 минут осталось, поэтому о чем-то таком легком, не хочется никакого грузилова, правда? А поэтому давайте поговорим о чем? Давайте поговорим о моде, а? Как вы? Ну, лично я за модой не гонюсь, но следить слежу. Честно скажу, мне интересно, что сейчас нынче. Как там было в кинофильме тот самый Мюнхгаузен? Кто сейчас воюет с опущенной линией плеча, да? Двубортный надо и так далее. Вот я лично иногда так посматриваю какие-то там фэшн-каналы, иногда какие-то журналы заглядываю, обращаю внимание, как это все выглядит на людях, и, ну, да и сам стараюсь не одеваться так, чтобы все сказали: «О, батенька, да это на тебе сидит, как на корове седло». Ну, вот примерно так. Так что о моде. Что сегодня? Оказывается, на Туманном Альбионе в Великобритании уже 10 лет как 15 мая считается день солнцезащитных очков. А это такой аксессуар, я вам скажу, далеко не дешевый, если он должен быть хорошим, качественным, и посему да. День соломенной шляпки отмечают США. Ну, шляпа — это опять-таки, ну, мужчин не берем сейчас, как говорится, поговорим о дамах. Для дамы такая стильная шляпка — это ого-го, люди добрые, это я вам скажу, это целая история. А соломенная шляпа, представляете, когда вы уезжаете куда-нибудь на курорт или идете, скажем так, на пляж отдыхать, бьюсь об заклад, что ваша вторая половинка или ваша знакомая берет, одевает какую-нибудь стильную соломенную шляпу, и так это с таким видом: «Ха, ну как я?» Ну и действительно, попробую только сказать, что... Сразу сами понимаете, что, да? День соломенной шляпы, да. Но все это меркнет на фоне того, что в 1940 году, 15 мая, в США в продаже появились нейлоновые чулки. Вот это была мода. День нейлоновых чулок сегодня отмечается повсеместно и везде. А посему, ну, что вам сказать? Коротко, если обо мне, то я двумя руками вообще за чулки на дамах, а не за колготки. Ну, как говорится, кого интересует мое мнение? Да никого. Разве что вот с Джо Кокером можно только...

0: Клиника Балта. Современные методы ранней диагностики и определения состояния кожи. Комплексный подход. От методов обследования до инновационных мезопроцедур. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Опиша, 10-1. Запись по телефону 28-770-660 или evesaliba.lv. Клиника Балта. Дерматологи, которым можно доверять. Код лечебного учреждения 00100280.
1: EHR iesaka.
2: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
0: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants. O, 11,99. Pusotras litras mangaļa Vitafruit dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
7: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
0: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.

0: Вечерні проміна
1: на Ретро FM Латвія.
2: Ну, честно говоря, не хотел в это залезать, но, как говорится, сказал Ата, да, уже будь любезен, не делай что, вид, что не знаешь вторую букву алфавита. Ну, по части Евровидения. Конечно, вчера это зрелище по телеку, это было, ну, я вам скажу, так себе. Относительно того, кто прошел финал далее и почему зарезали нашу девушку, у меня есть лично свое скромное мнение, чуть-чуть в этом, скажем так, в шоу-бизнесе варюсь, в музыке чуть-чуть тоже, ну, не совсем чайник, разбираюсь немножко. И что характерно? Характерно то, что песня-то классная была у нашей Атвары, и то, что ее не пропустили в финал, за нее не проголосовали, якобы, ну, черт его знает. Для меня большие вопросы возникают с человеком из Албании, который там, ну хрен знает вообще, что исполнил. Такая самодеятельность на сцене театрального кружка была, костюмированная, да. Человек там что-то ходил и изображал, и якобы за него проголосовали, да. Вот это из серии «Загадки», да. Я понимаю, что, ну, Кипр прошел там, а-ля Шакира, девушка выступала на столе. Но вот мадам из Австралии, которая в ранге суперзвезды тамошней, киношной и эстрадной, которая выступила на Евровидении, причем выступила никак. Ну, будем говорить откровенно, все профессионалы, которые, ну, которые имеют хоть уши и которые понимает, как надо петь и что, и что это такое вообще есть, что за жанр такое пение, да, те со мной согласятся. Ну, никак она спела, никак. А тем не менее, ну, мадам на рояле, из которого выезжал столб, и она стояла там наверху, она все-таки прошла далее в суперфинал. Ну, я могу продолжать достаточно долго свои критические замечания, но не знаю. Я думаю, давайте запасемся терпением, и как-никак завтра у нас суперфинал. Вот мне интересно. Вот мне интересно просто, вот из всего этого паноптикума, что у нас окажется в ранге победителя и кто у нас будет лауреатами. Абсолютно никакая песня, кстати, была и у украинской девушки. Девушка симпатичная, там, но по части музыки и песни были достаточно, ну, скажем так, и другие более достойные варианты. Это примерно так же, как вот сейчас бы Сабрина поехала на Евровидение, начала бы там про бойс петь, выступать, да? Ну, девушка красивая, спорить не будем. А вот по части вокала и по части песни, ну, не знаю. Мое личное мнение. А нашу девушку жалко. Атвара, молодец, держись.

0: на Retro FM Latvia.
1: Слушайте, а на самом-то деле 15 мая в различные годы столько всего интересного произошло. Вот, в частности, 1855 год, 15 мая, в Париже открылась всемирная выставка, где, среди прочего, были показаны впервые, внимание, в 1855 году, 15 мая, впервые были показаны газонокосилки, стиральная машина Мура, первая непромышленная швейная машина Зингер и безопасные спички. Это все было в 1855 году. Представляете? Вот это я понимаю. Вот это гений человеческой инженерной мысли. Ну, а далее, 15 мая 1910 года свой первый матч провела сборная Италии по футболу. Ну, испытывая, мягко выражаясь, легкий сантимент к Италии вообще, как таковой, я просто не могу обойти этот факт стороной. Сборная Италии — это четырехкратные чемпионы мира.

матчей за сквадру Азурру. Ну, а лучшим бомбардиром... А, вот тут я боюсь, вы не угадаете. А лучшим бомбардиром сборной уже более 50 лет остается Луиджи Рива. Он настрелял 35 голов за сквадру Азурру. По состоянию на 1 апреля 2026 года в рейтинге FIFA Италия занимает 12 место. Но, к сожалению, сейчас у них не лучшие времена у сборной. На чемпионат мира они не квалифицировались. Но это не запрещает меня пригласить вас в путешествие по моему итальянскому цеху.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно.
4: Можно, можно.
3: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
4: Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
8: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобира. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобира ЛВ, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобира ЛВ.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Плюс получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Хану.
10: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
11: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная, незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитадела.
12: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
13: Mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
14: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
13: Ko? Tiešām?
15: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Вечерний праздник. На Ретро FM Латвия.
1: Тут меня фан-клуб любителей испанского футбола начал чмурить за то, что я, дескать, сборную Италии так промотирую, и поэтому музыка итальянская тоже звучит. Да, ну что могу вам сказать, амигос? Оле-оле! Паэлья форевер. Ну, да, ну у испанцев как-то сейчас вся эта ситуация с футболом лучше, чем у итальянцев, но я думаю, что это временно.

0: И вот ведь как интересно складывается. Смотрите, наша радиоаудитория скрупулезно подметила и задает мне провокационный вопрос. А при чем здесь Юрий Шатунов и итальянская сборная по футболу? А я вам скажу, да ни при чем. Просто так, под руку подвернулся и все.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

Да, и будет еще в студии буквально 5 минут, не больше. Хороших вам выходных хочется пожелать. И смотрите, какая кошмарная штука у нас на финал. Конгресс США Нью-Йорка 15 мая. Правда, 1921 года, проголосовали и дали право местным властям вводить цензуру на танцы и танцевальные костюмы. Слава богу, наш Сейм такого не принимал и даже не рассматривал. А посему хорош к вам выходных, танцуйте, веселитесь, ну и смотрите Евровидение. В понедельник пообщаемся. Это был Эдмунд Кашевский. Bye-bye!

0: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
1: Это политическая реклама. Спонсор общества Латвия Пирма. Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
2: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Отличное предложение уже 47 лет. Юск отмечает день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупайте также на Юск.лв.
6: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
7: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
8: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdevums.lv или по телефону 1858. aizdevums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Завтра, в субботу, 16 мая, в Латвии местами на западе, а днем уже во многих районах страны, ожидается кратковременный дождь, местами также сильные ливни и гроза. Ветер юго-восточный, южный, от 5 до 9 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха в Даугавпилсе, Резекне и Краслове до 20 градусов, Лепае, Вентспилс 10-12, в Риге переменная облачность, во второй половине дня дождь, ночью около 10 градусов, днем до 20.
10: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: 7:38.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
3: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 18:00. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билиша Парадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
4: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Умани Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал...
8: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
9: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.